0: Номер 7.
1: Ashes, Victoria.
0: Номер 6.
1: Пак ще се погледнем. Елизабет.
0: Номер 5.
1: Уст, молеци, да.